6,5, 6 четвертью.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: грусти безнадежной. В тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставь.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: тебя с собой.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курил сигареты с ментом.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Да.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: лучше.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Kneel and worship.

0: пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

0: просто шутка.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
2: Спорта.
3: Легенда Италии, не только итальянского футбола, Сандро Мацола ушел в вечность. Ему было 83 года. За национальную команду Италии Мацола провел 70 матчей, забил 22 мяча в составе сборной. Он выиграл чемпионат Европы в 1968 году и стал серебряным призером чемпионата мира 70-го года в Мексике, где итальянцы уступили в финале сборной Бразилии во главе с Пеле. Всю профессиональную карьеру Сандро Мацола провел в составе Интера, выступая за команду с 1961 по 1977 годы, и вместе с Интером он 4 раза становился чемпионом Италии, 2 выиграл Кубок Европейских чемпионов и 2 становился обладателем Межконтинентального кубка. Продолжаем выпуск. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши вышли в четвертьфинал нынешнего Евро, где встретятся со сборной Германии. Немецкие волейболисты взяли верх в 5 партиях над вице-чемпионами мира болгарами, а поляки обыграли в 3 сетах Латвию. Баскетболисты мадридского Реала стали первыми обладателями Суперкубка Евролиги. Этот турнир предваряет сезон в самой Евролиге. В финале Реал со счетом 93-89 выиграл у Олимпиакоса. В матче за бронзу Фенербахче 85-77 обыграл Дубай. В английской премьер-лиге сенсация. Действующий чемпион и фаворит нынешнего сезона Арсенал крупно проиграл на выезде Брайтону 0-3. Это первое поражение канониров в нынешнем чемпионате и сразу как ушат холодной воды. Например, в прошлом чемпионском сезоне Арсенал 2 в АПЛ обыграл футболистов Брайтона. В этом туре первую осечку допустил и Халл-Сити, который после возвращения в элиту так резво начал турнир, что удивил многих. Халл-Сити проиграл 1-2 в гостях Ньюкаслу. А вот у тех, кто следит за Астон Виллой, сегодня праздник. Команда одержала первую победу в нынешнем чемпионате, взяв верх на чужом поле над Тоттенхэмом 3-2. Причем Вилла по ходу игры 3-0 вела, и хозяева чуть не спасли матч. В итальянской серии А Рома и Интер, которые до игры между собой турнирных баллов не теряли, провели матч в Риме. В первом тайме француз Ману Кане 2 забил, и на перерыв команды ушли при счете 2-0 в пользу хозяев. Во втором тайме испанец Лаутаро Мартинес ответил дублем, и Интер свел встречу к ничьей 2-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний комнат?

готов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще.

Берлина. Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: там мало.
1: Я слушаю сердце, но почему-то тебя там мало.
2: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина».
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: Все продукты и акции можно найти на сайте blackcatcards.com.
1: Новости спорта.
2: Легенда Италии, не только итальянского футбола, Сандро Мацола ушел в вечность. Ему было 83 года. За национальную команду Италии Мацола провел 70 матчей, забил 22 мяча в составе сборной. Он выиграл чемпионат Европы в 1968 году и стал серебряным призером чемпионата мира 70-го года в Мексике, где итальянцы уступили в финале сборной Бразилии во главе с Пеле. Всю профессиональную карьеру Сандро Мацола провел в составе Интера, выступая за команду с 1961 по 1977 годы, и вместе с Интером он 4 раза становился чемпионом Италии, 2 выиграл Кубок Европейских чемпионов и 2 становился обладателем Межконтинентального кубка. Продолжаем выпуск. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши вышли в четвертьфинал нынешнего Евро, где встретятся со сборной Германии. Немецкие волейболисты взяли верх в 5 партиях над вице-чемпионами мира болгарами, а поляки обыграли в 3 сетах Латвию. Баскетболисты мадридского Реала стали первыми обладателями Суперкубка Евролиги. Этот турнир предваряет сезон в самой Евролиге. В финале Реал со счетом 93-89 выиграл у Олимпиакоса. В матче за бронзу Фенербахче 85-77 обыграл Дубай. В английской премьер-лиге сенсация. Действующий чемпион и фаворит нынешнего сезона Арсенал крупно проиграл на выезде Брайтону 0-3. Это первое поражение канониров в нынешнем чемпионате и сразу как ушат холодной воды. Например, в прошлом чемпионском сезоне Арсенал 2 в АПЛ обыграл футболистов Брайтона. В этом туре первую осечку допустил и Халл-Сити, который после возвращения в элиту так резво начал турнир, что удивил многих. Халл-Сити проиграл 1-2 в гостях Ньюкаслу, а вот у тех, кто следит за Астон Виллой, сегодня праздник. Команда одержала первую победу в нынешнем чемпионате, взяв верх на чужом поле над Тоттенхэмом 3-2, причем Вилла по ходу игры 3-0 вела, и хозяева чуть не спасли матч. В итальянской серии А Рома и Интер, которые до игры между собой турнирных баллов не теряли, провели матч в Риме. В первом тайме француз Ману Кане 2 забил, и на перерыв команды ушли при счете 2-0 в пользу хозяев. Во втором тайме испанец Лаутаро Мартинес ответил дублем, и Интер свел встречу к ничьей 2-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: В момент власти решили повысить налоги не церкви и не богатым торговцам, а и без того нищему крестьянству. Это и вызвало вспышку народного гнева. Повстанцы, собравшиеся со всех концов страны, двинулись на Лондон. На престоле тогда сидел совсем юный король Ричард II. Ему было всего 14 лет. Подавить восстание он не мог, потому что большая часть королевских войск находилась либо за границей, они были заняты войной с Францией, либо на севере страны, где существовала постоянная военная угроза со стороны Шотландии. В итоге король вынужден был вступить с повстанцами в переговоры. Как это все развивалось дальше и чем завершилось, вы узнаете из фильма.
1: Ich bin kein Soldat. Ich bin kein Priester. Ich bin nur ein Bauer. Der Boden ist ausgelaugt. Uns wird mehr Arbeit abverlangt, als unsere Seelen ertragen können.
2: Der König ist das Gesetz.
3: So bleibt uns nichts mehr.
2: Sagt er, bezahlt Steuern, so bezahlt ihr Steuern.
4: Sie ist erwachsen,
5: dann muss sie bezahlen.
2: Sagt er, arbeitet härter, so arbeitet ihr härter.
6: Schluss damit! Es reicht! Wir haben euch genug gegeben!
7: Das hättest du nicht tun sollen, Bauer.
8: Stopp! Снято.
0: У мятежа был лидер. В исторической литературе событие известно еще и как «Восстание Уотта Тайлера». В фильме Тайлер, конечно, тоже есть. Его играет Космо Джарвис. Но центральным персонажем режиссер Пол Гринграсс сделал совсем другого человека. Это безымянный герой, обычный крестьянин. Все вокруг называют его просто пахарь. Роль исполняет Эндрю Гарфилд, широкой публике известный как второй по счету Человек-паук. По сюжету, во время эпидемии чумы пахарь потерял жену и детей, и больше ему терять, в общем-то, нечего. Окружают героя в фильме реальные исторические персонажи. Помимо руководителя восстания Уотта Тайлера, это также, например, священник Джон Болл, самый известный в средневековой Англии проповедник социального равенства. Церковь, разумеется, объявила его еретиком. В том, что люди со страниц учебника истории в фильме отодвинуты на второй план, есть своя логика. Это демонстративный авторский жест. Гринграсса интересует маленький человек, отважно восставший против системы, против государства. Режиссер считает, и судя по его интервью, это подкрепляется исследованиями, что именно после крестьянского восстания 1381 года в Англии начали появляться легенды о справедливых разбойниках, которые позже сформировали миф о Робин Гуде. Миф, который живет до сих пор. И еще одна важная вещь, которую нужно знать перед походом на этот фильм. Пол Гринграсс – автор лент о спецагенте Джейсоне Борне. В этих картинах режиссер предложил новый тип съемки шпионских боевиков, сильно отличавшийся от канона, созданного Бондианой. В классических фильмах про Бонда все выглядит очень красиво. Там идеально выстроенная композиция, эффектные общие планы, хореографически продуманные трюки. В боевиках про Борна все было по-другому. Гринграсс использовал ручную камеру, короткие планы, быстрый монтаж. Публика фактически оказывалась внутри драки или перестрелки. На экране все летало и мельтешило. Некоторых зрителей от этого буквально укачивало. К чему я все это рассказываю? К тому, что Гринграсс до сих пор хранит верность этой эстетике. Ручной летающей камеры и мельтешения восставшим наверняка будет много. Поэтому, если вы хотите посмотреть фильм, сначала оцените возможности своего вестибулярного аппарата. Но в остальном никаких препятствий нет. The Uprising уже в кино.
9: Ein Heer von Rebellen nähert sich London. Es sind 10.000, vielleicht mehr.
10: Wer führt sie an?
2: An Bauer.
8: Авторское кино.
0: В берлинских кинотеатрах появился один из лучших авторских фильмов этого года – «Фатерланд» Павла Павликовского. На русский его название чаще всего переводят как «Отечество» или «Отчизна». Весной на Каннском кинофестивале картина получила приз за лучшую режиссуру. И это явно не последняя ее награда. Впереди, с большой долей вероятности, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Павел Павликовский – польский режиссер, но «Отечество» сделано в копродукции нескольких европейских стран, включая Германию, а сценарий был написан Павликовским совместно с немецким кинематографистом Хэнком Хандлёктоном, одним из создателей и режиссеров сериала «Вавилон Берлин». В основе сюжета реальные события. В 1949 году немецкий писатель Томас Манн, лауреат Нобелевской премии по литературе, приехал в послевоенную Германию на празднование 200-летнего юбилея Гёте. Это была его первая поездка в родную страну за 16 лет. После прихода Гитлера к власти Манн с семьей уехал из Германии и стал главным символом и голосом немецкой антифашистской российской эмиграции. И вот в 1949 году он ненадолго вернулся и, к удивлению многих коллег,

0: решил посетить и Запад, и Восток. Города были выбраны не случайно. На Западе это был Франкфурт, где Гёте родился, а на Востоке Веймар, где он умер. Отечество – не документальная картина, на историческую достоверность она не претендует. Хотя сам визит является реальным, многие его детали были авторами фильма выдуманы. Например, в настоящем путешествии Томаса Манна сопровождала его жена Катя. В фильме это делает его старшая дочь Эрика.
1: Herr Professor Mann, Sie haben Deutschland im Jahr 1933 verlassen. Was antworten Sie denjenigen, die Sie des Verrats oder mangelnder Solidarität beschuldigen?
2: This whole trip was a terrible idea.
3: Es ist der Zwist zwischen zwei Ideen von Deutschland. Die Auseinandersetzung über die geistige und moralische Zukunft dieses Landes.
4: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich etwas Neues schaffen können.
5: Сталин или Микки Маус?
6: Стоп! Снято!
0: Поездку Манна в разрушенную и уже разделенную Германию Павел Павликовский использует для того, чтобы поразмышлять об эмиграции и о роли культуры в условиях идеологических и буквальных войн. Страна, в которую приезжает писатель, это совсем не та страна, которую он покинул. Она лежит в руинах, она разорвана на две части. Многие люди, которые в ней живут, ответственны за страшные преступления и не хотят этого признавать. На Западе Манны встречают недавних поклонников Гитлера. На Востоке понимают, что лагерь Бухенвальд не уничтожен, а приспособлен советскими властями под новые нужды. Но и там до сих пор обожают Гёте. И там слушают Баха. И там чтят того же Томаса Манна. Так культура – это все-таки надежда и мост в условиях тотального отчуждения? Или это один из инструментов идеологических баталий? Или, возможно, и то, и другое? На эти вопросы зрителю предстоит ответить самостоятельно. Картина длится всего 82 минуты – рекордно маленький хронометраж для современного кино. Но это фильм невероятной мощи и невероятной визуальной красоты. Как и предыдущие работы Павликовского «Ида» и «Холодная война», он черно-белый и предельно минималистичный. Во многом режиссер полагается на актеров, и они его не подводят. Томаса Манна играет Ханс Цишлер, а Эрику Манн – Сандра Хюллер, главная на сегодняшний день немецкая актриса. В коротких, но важных эпизодах также появляется Клаус Манн, старший сын Томаса в исполнении Аугуста Диля. Несмотря на то, что действие происходит почти 80 лет назад, фильм выглядит ошеломляюще современным и актуальным. Он не только про Германию. Каждый человек, который сейчас живет не там, где родился и вырос, наверняка найдет в нем что-то свое.
7: Онлайн-премьера недели.
0: На Apple TV вышла экшн-комедия «Мэйдэй» с Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной. Возможно, это был бы очередной проходной фильм со стримингов, если бы не его главная тема. Действие разворачивается в 1987 году в Советском Союзе, где уже началась перестройка. Летчик американских ВМС Трой Келли выполняет тайное задание на севере СССР, но операция проваливается, и герой вынужденно катапультируется на территорию врага. В снежном лесу Троя подбирает бородач по имени Николай Устинов, который оказывается, во-первых, бывшим сотрудником КГБ, а во-вторых, страстным фанатом американской культуры. Любимый фильм Устинова «Топ-ган» – боевик как раз о летчиках. Конечно же, в своем госте экс-КГБшник видит того самого идеального американского парня. Вместе герои отправляются на поиски телефона, с которого можно было бы, не привлекая внимания КГБ, дозвониться в посольство США в Москве. Чтобы вы точно поняли, как выглядит эта картина, достаточно назвать два во многом родственных ей фильма. Первый из них – «Дэдпул и Росомаха», кассовый хит двухлетней давности, все с тем же Райаном Рейнольдсом. Там тоже была смесь боевика и комедии. И сюжет тоже можно было описать фразой «Два заклятых друга против всего мира». Разница заключается лишь в том, что у Росомахи и Дэдпула были сверхспособности, а у советского спецслужбиста и американского летчика их нет. Но в остальном динамика очень похожая, совершенно разные по характеру и темпераменту персонажи долго злятся друг на друга, припираются, дерутся, но потом все-таки находят общий язык и становятся не разлей вода. Второй фильм, который близок к «Мэйдэю», намного древнее. Это «Красная жара». Тот самый культовый американский боевик 80-х с Арнольдом Шварценеггером в роли отважного капитана милиции Ивана Данка. По жанру это, кстати, тоже бадди-муви. Напарником советского милиционера был американский детектив в исполнении Джеймса Белуши.
8: Ah, gut, Sie sind noch nicht tot.
9: Wer sind Sie?
5: Warum bin ich gefesselt?
6: Damit Sie während der Operation ruhig sind.
5: Operation? Was soll das heißen?
6: Ich musste eine Arterie flicken. Sie haben viel geschrien, aber das war mein Fehler. Ich konnte Ihnen keine richtige Narkose geben.
5: Okay, und was hat das mit all dem Amerika-Zeug auf sich?
6: Das wird Sie vielleicht schockieren, aber ich bewundere Ihr Land unheimlich. Ihre Demokratie, Ihre Kultur und Ihre Filme und die Essen. Ich war noch nie bei McDonald's, aber ich glaube, ich würde es lieben.
5: Oh, wirklich?
7: Stopp, снято.
0: Уровень клюквенности в Мэйдэе зашкаливает. Как вам, например, офицер спецслужб, оставляющий коллеге визитку с логотипом КГБ СССР? Или советская героиня, которая жалуется на пробки? Или забитая автомобилями парковка возле обычной московской панельки? Но это уже не говоря о том, что Николай Устинов ходит в шапке-ушанке, ест медвежатину и гонит в своей избушке самогон. Разница с красной жарой заключается в том, что сами авторы прекрасно понимают, что используют самые расхожие стереотипы. Это демонстративно дурацкое кино, не стесняющееся своей дурацкости и даже гордо выставляющее ее на показ. При этом в нем есть одна живая искренняя нота, которая выделяет его из потока обычного стримингового контента. Герои Мэйдэя на протяжении 2 часов экранного времени учатся видеть друг в друге людей, а не представителей конкретной идеологии или конкретного государства. К такому же подходу авторы призывают зрителей. И это, на удивление, мудрый месседж для трэш-комедии с водкой и Макдональдсом. «Мэйдэй» уже на Apple TV. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам отличного киноуикенда. Это была кинокритик Ксения Реутова. До встречи в эфире радио «Голос Берлина». Пока-пока.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: говорите?
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

карты легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврощет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

0: одну.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

6,5, 6 четвертью.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM. Ты же могла уйти, сколько

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

6,5, 6 четвертью.

0: Новости спорта.
1: Легенда Италии, не только итальянского футбола, Сандро Мацола ушел в вечность. Ему было 83 года. За национальную команду Италии Мацола провел 70 матчей, забил 22 мяча в составе сборной. Он выиграл чемпионат Европы в 1968 году и стал серебряным призером чемпионата мира 70-го года в Мексике, где итальянцы уступили в финале сборной Бразилии во главе с Пеле. Всю профессиональную карьеру Сандро Мацола провел в составе Интера, выступая за команду с 1961 по 1977 годы, и вместе с Интером он 4 раза становился чемпионом Италии, 2 выиграл Кубок Европейских чемпионов и 2 становился обладателем Межконтинентального кубка. Продолжаем выпуск. Действующие чемпионы Европы волейболисты Польши вышли в четвертьфинал нынешнего Евро, где встретятся со сборной Германии. Немецкие волейболисты взяли верх в 5 партиях над вице-чемпионами мира болгарами, а поляки обыграли в 3 сетах Латвию. Баскетболисты мадридского Реала стали первыми обладателями Суперкубка Евролиги. Этот турнир предваряет сезон в самой Евролиге. В финале Реал со счетом 93-89 выиграл у Олимпиакоса. В матче за бронзу Фенербахче 85-77 обыграл Дубай. В английской премьер-лиге сенсация. Действующий чемпион и фаворит нынешнего сезона Арсенал крупно проиграл на выезде Брайтону 0-3. Это первое поражение канониров в нынешнем чемпионате и сразу как ушат холодной воды. Например, в прошлом чемпионском сезоне Арсенал 2 в ВПЛ обыграл футболистов Брайтона. В этом туре первую осечку допустил и Халл-Сити, который после возвращения в элиту так резво начал турнир, что удивил многих. Халл-Сити проиграл 1-2 в гостях Ньюкаслу, а вот у тех, кто следит за Астон Виллой, сегодня праздник. Команда одержала первую победу в нынешнем чемпионате, взяв верх на чужом поле над Тоттенхэмом 3-2, причем Вилла по ходу игры 3-0 вела, и хозяева чуть не спасли матч. В итальянской серии А Рома и Интер, которые до игры между собой турнирных баллов не теряли, провели матч в Риме. В первом тайме француз Ману Кане 2 забил, и на перерыв команды ушли при счете 2-0 в пользу хозяев. Во втором тайме испанец Лаутаро Мартинес ответил дублем, и Интер свел встречу к ничьей 2-2. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Здравствуйте. Как говорится, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Вот дошло до того, что скоро мы перевыпускаем альбом «Треугольник», отмастеренный в студии Эбби Роуд. Такого в голову в 80-м году нам прийти не могло.

Мудрецам такое точно не снилось. Сейчас это трудно себе представить, но в 70-е годы самой большой проблемой аквариума было отсутствие хоть какой-либо возможности записать нашу музыку. Самодеятельным группам в студию звукозаписи просто не было входа. Звукозапись была идеологическим фронтом.

0: треугольник. Собственно, аквариум вырос из нашей с Джорджем любови к странному. От носорогов Ионеско и Бекетовского «В ожидании Годо» до сюрреалистов. Любовь к странному и уважение к абсурду. Потому что сама жизнь в Советском Союзе была торжеством абсурда. Так что появление этого альбома было как будто сорваться с цепи. Когда мы впервые привезли этот альбом в Москву, тщательно записанный на катушке со старательно приклеенными обложками, целых 3 или 4 катушки, если не целых 10, в надежде продать их рублей по 10 и баснословно разбогатеть, Артем Троицкий, который тогда был для нас безусловным авторитетом, после попытки вместе прослушать альбом, сказал, как обрезал: «Увозите-ка вы, ребята, эту хрень обратно в Ленинград. В Москве этого никто никогда слушать не будет».
1: Где ты?

действительно, могло ли бедному рок-критику прийти в голову, что вскоре практически все армейские подразделения советской армии будут на плацу маршировать под марш, написанный нами? Ну, во всяком случае, пока старшие по званию не разберут текст. А написали мы его с Дюшей во время похода в кофейню на берегу Невы. Вообще интересно, что «Треугольник» писался летом, поэтому несколько произведений было написано прямо на улице.

вот еще одна песня из «Треугольника», получившая воистину всенародное признание. Почему, для меня до сих пор, честно говоря, остается загадкой. Но хорошо помню, как во время концерта на даче Саши

крыше Лепницкого на Николиной горе, какие-то его веселые друзья, выпив немножко легкой водки, громко уговаривали нас спеть эту песню, крича «Вот это про нас!». Чтобы объяснить этот парадокс, нужно, видимо, воскрешать старца Зигмунда Фрейда. Как-то поразительно легко и весело мужчины признаются, что совсем не управляют собой в области отношений между мужчинами и женщинами. Вернее, не то, что не управляют, а считают стремление уложить всех без исключения встреченных женщин в койку признаком особой доблести. Ну, тайны психики. Чего уж тут скажешь.

0: взявшись делать то, чего мы никогда еще не делали, ну как было не попробовать записать звуки наоборот? Записываешь что-то, а потом проигрываешь записанное в обратную сторону.
1: Сто ремесню в раб, роксо, рокс, сто рук снязь не зал гарцибо, гуламентный билькс, гищаруб нышнякс, гулыб мяны шрифку я мы звай, щерб, ширек заня мы роксо, рокс, ширек трог, уживены няй, шипель хитайз, щевересный булк, ширек зытайдик, аня бэкс нифь,

И еще радость работы над треугольником была в том, что не было никакого резона делать как нужно. Можно было пробовать любые комбинации. Вот и песня «Два тракториста» оказалась спета Севой Гакелем. Потому что мне всегда хотелось, чтобы все в группе и играли, и пели.

самое важное с точки зрения музыки было в том, что на записи «Треугольника» появился Сережа Курехин, участие которого подняло музыкальную планку намного выше, чем было до этого доступно. Мы все-таки были совершенной самодеятельностью, а тут вместе с нами заиграл профессиональный, интернационально известный музыкант, чей альбом «Ways of Freedom» незадолго до этого с успехом вышел на Западе. А у меня с 1972 года лежала издевательская песня «Мочалкин блюз». В начале 70-х у меня вообще было много всего написано с использованием петербургского центрового сленга, начиная с пьесы «В объятиях Джинсни», которая появилась на свет в последний день 1971 года во время долгой поездки на автобусе на какой-то институтский сэшн. Ну как тут было удержаться? И Сережка с радостью присоединился к веселью.

0: Мочалкин блюз, лишь дай допеть. Мочалкин блюз.
1: В разряд. А давайте попробуем и так. Входила и песня «Крюкообразность». Я уже немало слов потратил в жизни, восхищаясь поэзией моего школьного товарища Джорджа Толи Гуницкого, с которым мы в 72-м году и основали «Аквариум». Потому что для меня его поэтический гений несомненен. Он как будто бы знал больше редких слов, чем все мы вместе взятые. И однажды на запись в дом юного техника мы пригласили нашу подругу Олю Першину, которая пела с нами на днях рождения «Битлз», подпеть в какой-то песне. Ну, а раз она оказалась на записи, то сам Бог велел дать ей что-нибудь спеть. Я нашел редкий стих Джорджа. Ольга села за пианино, стоявшее в углу студии, и, само собой, получилась песня, которая идеально ложилась в альбом.

завершала первую сторону альбома песня «Матрос». Надо сказать, что на момент записи альбома я ночевал, где Бог на душу положит, так как жить было негде. В частности, несколько дней жил у нашего приятеля по прозванию «Ливерпулец», у которого была комната в коммуналке на Суворовском, не так уж далеко от студии, где как-то утром и была написана эта песня. Хорошо было жить. Просыпаешься неизвестно где, чтобы было что записывать сегодня, пишешь новую песню.

Альбом «Треугольник» был сознательно разделен на две части. Сторона жести, то есть чистый Стёб, и сторона бронзы, Стёб, за которым вырисовывалось что-то большее. Ну, по крайней мере, так это разделялось у меня в голове.

исчезнут.

0: Миша, здорово скрипящий стал.
1: Свободная композиция альбома означала, что вполне может появиться и инструментальная композиция, так и случилось. Теперь уже невозможно вспомнить, кем и когда именно была написана мелодия, но то, что она называется «Геневер» по имени жены короля Артура, говорит, что я тоже какую-то руку к этому приложил. Получается, что мелодия эта была как бы продолжением «Death of King Arthur», которую мы играли на фестивале в Тбилиси, и которая, кстати, впоследствии пришлась по вкусу игги-попу, что было неожиданно и приятно. Музыка эта укрепила сторону бронзы своим безусловным романтизмом.

А вот песня «Начальник фарфоровой башни» была написана задолго до треугольника и существовала самостоятельно. Великое удовольствие писать так, как слова встают сами, без всякой привязки к здравому смыслу. И таким образом иногда выдают тайны еще не наступившего времени.

А вот песня «У императора Нерона» писалась прямо у подъезда дома юного техника в ожидании самого Андрея Тропилова, который иногда мог назначить время, а потом немного припоздниться. Ну, на что, впрочем, безусловно, имел полное право, потому что он записывал нас совершенно бескорыстно, иногда даже нас подкармливал, когда ни у кого не было денег, чтобы поесть. Были случаи, что он настолько погружался в работу, что не успевал доехать ночью до дома и ночевал прямо в студии.

Но главное, что вспоминается из тех времен, это то, насколько важным и главным в жизни было творчество. Мы занимались им наперекор всему остальному. Поэтому, когда меня спрашивают про работу музыканта, мне очень смешно. Работа – это было то, от чего мы убегали, чтобы заниматься музыкой. И я до сих пор не понимаю, как может быть по-другому. Музыка – это не работа, это чудо, это счастье. Это редчайшая привилегия отдать себя, чтобы что-то новое появилось в мире. –

первой главе «Дао Дэ Цзин» сказано так. «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Безымянное есть начало неба и земли». Именно поэтому первоначальное название «Инцест» было отринуто, и альбом стал называться не словом, а геометрической фигурой – треугольник. Спасибо. Мир и свет всем нам.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Земля не рухнула в бездну, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. И я пью огонь

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

0: «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».
1: Если хочешь танцевать,

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио. Голос Берлин. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: котенок.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: по квартире мотать. Холодной метелью по зимней столице так время предательски медленно длится. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду ждать.
1: Если хочешь танцевать,

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

0: радио «Голос Берлина».
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Знать. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: 6,5. 6 четвертью. 6 ниточкой. 6 с иголочкой.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Звезды, мне страшно под

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Опять живу не по себе. От пули дырка на футболке, на шее ближе к голове. Мишень круглая наколка.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.